0: ватан, эй мазраи зархези ман, Тоҷикистон, Тоҷикистон, ту озодӣ, ту ободӣ, фарзона фарзандонат ҳомиву пуштибони туам. садои душанбе, таранумгари ватан дӯстиву ваҳдат офаринӣ.
1: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. 17 мая в Таджикистане в честь Дня молодежи Таджикистана состоится национальный бег и веломарафон. Массовые спортивные мероприятия будут проведены с широким участием жителей страны, представителей посольств, работников различных профессий, министерств и комитетов предприятий, учреждений и организаций. Национальный бег ежегодно проводится в республике в третье воскресенье мая на основании указа президента Республики Таджикистан от 28 марта 2007 года о Дне национального бега. Целью проведения соревнований является укрепление здорового образа жизни, развитие сферы спорта и его популяризация среди населения. Национальный бег является общенациональной акцией, направленной на укрепление здоровья и массовое развитие спорта. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душанбе, у микрофона Ангелина Салихова. Мая под председательством Исламской Республики Пакистан в виртуальном формате состоялось 23-е заседание генеральных прокуроров государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В работе заседания приняли участие делегации Таджикистана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана и России, а также представители секретариата Шанхайской организации сотрудничества и исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития судебного и правового сотрудничества в сфере транспортного уголовного правосудия, взаимной правовой помощи, урегулирования споров, возврата активов, а также борьбы с экстремизмом, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональной организованной преступности. Участники заседания подтвердили готовность укреплять практическое сотрудничество между прокуратурами государств-участников Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с трансграничной организованной преступностью, в том числе повышать эффективность взаимной правовой помощи, противодействия отмыванию денежных средств и обеспечения возврата активов. Также была подчеркнута необходимость дальнейшего объединения усилий и углубления всестороннего сотрудничества. Кроме того, было принято решение на добровольной основе обмениваться нормативно-правовыми, справочными, методическими, информационно-аналитическими, научными и другими материалами в области трансграничного уголовного сотрудничества и правоприменительной практики, расширения взаимодействия между образовательными учреждениями прокуратур государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в сфере подготовки и повышения квалификации прокурорских кадров, а также совместно проводить встречи в рамках Шанхайской организации сотрудничества по вопросам дальнейшего совершенствования и улучшения механизмов взаимной правовой помощи и экстренной координации. Банкнота номиналом 100 сомони, выпущенная в честь 25-летия национальной валюты сомони, вошла в список финалистов престижной международной премии International Association of Currency Affairs 2026 в номинации «Лучшая юбилейная банкнота». Как отмечается, юбилейная банкнота номиналом в 100 сомони была введена в обращение по случаю 25-летия национальной валюты Республики Таджикистан. Она отражает важнейшие этапы становления национальной государственности, укрепления национальной экономики и развития финансовой системы в стране. Следует отметить, что международная престижная премия ежегодно присуждается за лучшие достижения в области налично-денежного обращения валютных технологий и дизайна банкноты. Включение в список финалистов свидетельствует о том, что данная банкнота была признана одной из лучших среди сотен мировых банкнот и соответствует международным стандартам. И в завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 сомони 35 дирамам, 1 евро 10 сомони 94 дирамам и 1 российский рубль 12 дирамам. Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
6: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
8: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.

Ну и немного о погоде на сегодня. Сегодня в Таджикистане небольшая облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. По Горно-Бадахшанской автономной области сегодня переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура на западе ночью от 5 до 10 градусов тепла. Местами до 13-15. Днем от 22 до 27 градусов тепла. Местами до 30-32. На востоке ночью от 0 до 5 градусов мороза. Днем от 8 до 13 градусов тепла. По Сагдийской области также переменная облачность. Днем в предгорных и горных районах преимущественно без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами с усилением до 12-17 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 14 до 19 градусов тепла, днем от 28 до 33, в горах ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем от 18 до 23. В Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 17 до 22 градуса тепла. Днем от 31 до 36. В предгорьях ночью от 10 до 15 градусов тепла. Днем от 23 до 28. По районам республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 10 до 15 градусов тепла. Днем от 27 до 32. В горах ночью от 6 до 11 градусов тепла. Днем от 22 до 27. Ну и, конечно же, в городе Душанбе небольшая облачность без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем от 30 до 32. Сегодня в Таджикистане погода по-настоящему теплая и весенняя. Во многих регионах страны воздух прогревается до 30 градусов и выше. Осадков не прогнозируется. Такая погода, с одной стороны, благоприятна для прогулок и активного отдыха. Однако резкие перепады температуры между утром и днем, а также вечером, могут повлиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими заболеваниями, аллергией и чувствительностью к перемене погоды. Врачи рекомендуют в теплые дни внимательно относиться к водному балансу организма. Даже если человек не испытывает сильной жажды, организму все равно требуется больше жидкости. Особенно это касается детей, пожилых людей и тех, кто много времени проводит на улице. В течение дня желательно пить больше чистой воды. А вот сладкие газированные напитки или слишком крепкий кофе лучше не употреблять, так как они могут усиливать чувство усталости и обезвоживания. В дневные часы, когда солнце наиболее активно, желательно избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Особенно это актуально для южных регионов страны, где температура сегодня достигнет 35-36 градусов тепла. Если все же необходимо находиться на улице, специалисты советуют надевать легкую одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки. Также полезно пользоваться кремами с
защитой от ультрафиолетовых лучей, поскольку весеннее солнце уже достаточно активно и может негативно воздействовать на кожу. Отдельное внимание стоит уделить питанию. В жаркую погоду организм легче усваивает более легкую пищу – овощи, фрукты, зелень, кисломолочные продукты. Тяжелая и слишком жирная пища может вызывать сонливость и дополнительную нагрузку на организм. Медики также напоминают о необходимости соблюдать правила хранения продуктов, особенно молочной продукции и готовых блюд, так как при высокой температуре они быстро портятся. Весной у многих жителей страны обостряется сезонная аллергия. Цветение деревьев и растений может вызывать насморк, кашель, раздражение глаз и слабость. Людям, склонным к аллергическим реакциям, рекомендуется по возможности избегать длительных прогулок в местах с большим количеством цветущих растений, чаще проветривать помещение утром и вечером, а после возвращения с улицы умываться, промывать нос водой. Специалисты также советуют уделять внимание режиму сна. Из-за смены погоды и потепления некоторые люди могут чувствовать усталость, снижение концентрации и головные боли. Полноценный отдых, прогулки на свежем воздухе в утренние или вечерние часы и умеренная физическая активность помогут организму легче адаптироваться к сезонным изменениям. И, конечно же, теплая погода – это хорошая возможность больше двигаться и проводить времени на свежем воздухе. Пешие прогулки, легкие тренировки и активный отдых положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, настроение и общее самочувствие. Главное – не забывать о мерах предосторожности и внимательно относиться к своему здоровью. Берегите себя, соблюдайте самые простые рекомендации специалистов, и пусть сегодняшний день будет для вас максимально комфортным и безопасным. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM. Это радио Садой Душанбе.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. 13 по 15 октября текущего года в Таджикистане с участием спасательных подразделений стран-членов Организации договора о коллективной безопасности пройдут специальные международные спасательные учения «Скала-2026». Основной темой учений станет ликвидация чрезвычайных ситуаций при разрушительном землетрясении. Целью мероприятия является усиление координации совместных действий, повышение уровня готовности и обмен опытом между спасательными подразделениями участвующих стран. В ходе учений будут совершенствованы координация совместных действий между спасательными подразделениями, знания и навыки специалистов, а также состоится обмен опытом в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации. В учениях примут участие специальные спасательные группы из стран-участниц, которые продемонстрируют современные методы поиска, спасения и оказания помощи пострадавшим. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

организаций, как ООН и ЮНЕСКО. Но некоторые праздники возникли так давно, что даже историкам не удается определить, откуда точно пошла традиция их празднования. Все эти праздники в каких-то странах отмечаются с размахом, в каких же весьма скромно, практически незаметно. Но это не изменяет значение и не теряет своей важности. Международные праздники объединяли, объединяют и будут стирать границы культурных различий, даря массу положительных эмоций и хорошего настроения. Сегодня отмечают Международный день семьи и Международный день климата. Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая. Провозглашен он резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 47/237 в 1993 году. Идея учреждения данного праздника возникла еще в 1989 году, когда, желая обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 1994 год годом международным годом семьи, а в 1993 году приняла резолюцию об учреждении сегодняшнего праздника. Установление этого дня ставит особой целью обратить внимание общественности страны на многочисленные проблемы семьи, а его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить значение социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей. По мнению Организации Объединенных Наций, когда попираются основные правила одной семьи, единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой. Являясь одним из основных институтов общества, первой ступенью социализации человека, семья развивается и видоизменяется вместе с окружающим миром, по-своему реагируя на требования времени, отвечая на общественные потребности и сама формируя их. Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. С семьи начинается жизнь человека. Здесь происходит формирование его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности. То, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи – вот мерило развития и прогресса страны. Однако многие семьи сталкиваются с проблемами нестабильности доходов, недостаточной поддержкой в уходе за детьми и неравным доступом к основным услугам. Без надлежащей поддержки семьи с маленькими детьми подвергаются более высокому риску бедности, что оказывает долгосрочное влияние на здоровье, образование и общее благополучие детей. Вызывает беспокойство и тот факт, что в мире растет число бездомных детей. Так, в ряде европейских стран число бездомных семей постоянно составляет свыше 20% от общего числа бездомных. Во всех странах мира разработаны целые стратегии демографического развития, а сам праздник проводится в различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия, концерты, встречи супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни, благотворительные акции для опекунских семей с детьми и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, тренинги для молодых семей, тематические практикумы и конференции, радио и телепрограммы, газетные публикации и программы, посвященные тем, семьи, а также ряд других мероприятий. Каждый год для Международного дня семьи выбирается определенная

совсем. Так, в разные годы девизом дня были содействие социальной интеграции и солидарности поколений, обеспечение баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в целом, решение проблем малоимущих семей и проблемы социальной изоляции, влияние миграции на семьи во всем мире, семья и инвалиды, семья и старение, возможности и задачи. Семья – здоровый образ жизни и устойчивое будущее. Семья – образование и благосостояние, а также ряд других многих тем. Еще раз отметим, что семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности.

Поговорим немного и о Международном дне климата. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс влияния на благосостояние нынешних и будущих поколений. Сохранение климата – одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление повышает содержание озона в атмосферном слое. Естественные катаклизмы, изменения погодных условий на планете. Все это ведет к ухудшению климата Земли и на следствие оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную и имущественную безопасность людей. Плачевно сказывается на состоянии природных ресурсов и сбалансированном развитии государства. Только за последние 35 лет климатические изменения на планете резко ускорились, а практически каждый год ставят новые температурные рекорды. Современные науки не могут ответить на вопрос, как быстро наступит катастрофическое изменение климата в случае дальнейшего повышения температуры на Земле. Однако, по мнению экологов и метеорологов, отсрочить эти изменения человечеству вполне под силу. К числу основных проблем, которые ведут к необратимым климатическим изменениям на планете, относится повышение концентрации парниковых газов в атмосфере. Впервые это явление обсуждалось на мировом уровне в 1992 году и на так называемом саммите Земли в Рио-де-Жанейро. Представители более 180 стран мира подписали рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата. Это соглашение определило общие принципы действий государств, направленные на стабилизацию парниковых газов в атмосфере на том уровне, который не грозит климатической системе Земли глобальным антропогенным воздействием. В конце 1997 года на третьей конференции сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, проходившей в Киото, Японии, в дополнение к конвенции был принят знаменитый уже Киотийский протокол, международный документ, обязывающий развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008-2012 годах по сравнению с 1990-м. Спустя 10 лет в декабре 2007 года на Бали, Индонезии, состоялась еще одна конференция Организации Объединенных Наций, посвященная вопросам изменения климата. Ее участники представили более 190 государств, подписали международное соглашение, призывающее мировых лидеров предпринимать нужные меры с тем, чтобы торгово-промышленный сектор снизил эмиссию углекислого газа. Для достижения общих целей сохранения климата на планете важен вклад каждого государства. Сохранение климата Земли зависит от каждого жителя планеты. Внести свою лепту не так уж и сложно. Для этого можно, например, реже пользоваться автомобилем, использовать в своей квартире энергосберегающие источники освещения, участвовать в посадках деревьев и защищать зеленые насаждения. Казалось бы, мелочи, но эти мелочи помножают на население планеты, приобретают огромное значение. Прервемся на небольшую очередную музыкальную паузу. Оставайтесь с нами. Далее по заказу нашего слушателя песня «Небеса» в исполнении Валерия Меладзе. Также вы можете писать свои пожелания, какие песни вы хотите услышать в дальнейшем эфире, или же звоните к нам в студию. Обязательно в конце эфира будут ваши треки.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: На сегодняшний день на четвертую международную конференцию «Вода для устойчивого развития» зарегистрировались более 1600 участников, а общее число делегатов, по прогнозам, превысит 2500. Об этом 14 мая в ходе брифинга сообщил начальник управления водно-энергетической политики, развития науки и технологий Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Рустам Абдулоев. По данным источника, это масштабное событие позволит обсудить текущие достижения и наметить стратегические шаги по управлению водными ресурсами в глобальном масштабе. Конференция привлекла внимание ведущих мировых лидеров, экспертов и представителей международных организаций. Среди высокопоставленных участников премьер-министры, вице-президенты, заместители премьер-министров, заместители генерального секретаря Организации Объединенных Наций, министры, заместители министров, министров и послы, высокопоставленные представители Организации Объединенных Наций, высокопоставленные представители региональных организаций. Подтверждено участие более 110 официальных делегаций, представляющих государства-члены Организации Объединенных Наций, институты ООН, международные и региональные организации, международные финансовые институты, а также более 157 НПО, академических и международных организаций. В рамках конференции также пройдут интерактивные диалоги на темы «Наступило ли время для пересмотра тематики, оценка текущих приоритетов и выработка новых направлений развития, а также после 2030 года, что дальше?» Обсуждение стратегии управления водными ресурсами в долгосрочной перспективе и формирование будущего глобального водного порядка. Организаторы подчеркивают, что конференция играет ключевую роль в укреплении преемственности действий между водной конференцией Организации Объединенных Наций 2023 года и предстоящей водной конференцией Организации Объединенных Наций 2026. Она позволит оценить достигнутые результаты международного десятилетия действий, выявить проблемы и определить приоритетные направления для будущих инициатив. В посольстве Таджикистана в Туркменистане прошла встреча с молодежью, студентами, а также преподавателями вузов Республики Таджикистан, прибывших в Ашхабад для участия в третьем международном конкурсе. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Туркменистане в Афоне Ятбекзода поздравил участников встречи по случаю предстоящего Дня молодежи Таджикистана и с успешным участием в конкурсе. Посол отметил важность обучения и изучения различных дисциплин, что позволит молодым людям стать движущей силой прогресса, развивать интеллектуальный потенциал государства, повышать его авторитет на международной арене. Посол Таджикистана в ходе беседы рассказал о проводимой политике президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона по отношению к молодежи страны и созданию новых необходимых условий для получения знаний и реализации ее потенциала. И в завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 самани 35 дирам, 1 евро 10 самани 94 дирамам и 1 российский рубль 12 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
7: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
8: Пардифен Беби ва Пардифен Китс джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
9: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Правительство Казахстана направило 700 миллиардов долларов на социальные проекты. В Олимпийском центре Армении стартовал тренировочный лагерь. А также новости из Кыргызстана и Беларуси прямо сейчас.
0: Казахстан.
1: Правительство Казахстана направило 700 миллиардов долларов на социальные проекты для людей с особыми потребностями. Средства пойдут на развитие инклюзивной инфраструктуры, повышение доступности социальных услуг и расширение программ занятости. Подробности у Кирилла Потемкина.
2: В стране планируют построить 7 крупных реабилитационных центров, внедрить специализированные вагоны для людей с особыми потребностями, а также увеличить вдвое число квот для трудоустройства. Однако на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов отметил, что действующих мер поддержки сейчас недостаточно, в частности, в детском направлении. Не все особенные дети охвачены образованием и инклюзивным условиями в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Карагандинской областях, а также в других регионах. Психолого-медицинская педагогическая комиссия не может охватить всех нуждающихся детей для оценки их способностей. Ожидание в очереди затягивается до нескольких месяцев. Не хватает узких специалистов – логопедов, сурдологов, реабилитологов. У педагогов не хватает практических навыков работы с особенными детьми и взрослыми. Также в правительстве планируют расширить онлайн-оформление соцуслуг и усилить контроль за исполнением программ в регионах с акцентом на реальные результаты.
0: Кыргызстан.
1: Аида Жанабаева из Кыргызстана получила звание лучшего педагога СНГ. Женщина совмещает должность директора детского сада с репетиторством трудовых мигрантов в России. С ней пообщалась Асель Усенова.
3: В старшей группе сегодня открытый урок. Тематика кыргызская этника. Вместо привычного рисования работа с национальными узорами. А вместо кубиков – альчики. Это надкопытные кости, которые используются в национальной игре. С ними дети изучают арифметику. Такой креативный подход к обучению – заслуга Аиды Жанабаевой – лучшего педагога СНГ. Женщина окончила факультет славяноведения и журналистики. Свой путь начинала учителем русского языка. Со временем сменила не только целевую аудиторию, но и лингвистическое направление. В должности директора кыргызскоязычного детского сада Аида Джаныбаева работает с самого открытия. В селе Ишперово Иссык-Кульской области он единственный, говорит педагог.
4: Это вторая младшая группа. Это от 2 лет. И подготовительная группа от 5 до 6 лет.
3: Учреждение построили на средства Корейского фонда и местного самоуправления. Аида на личном опыте знает, как ждали открытия садика в селе. Она сама мама 4 детей. А сегодня под опекой директора уже 60 ребят. С ними занимаются 4 воспитателя. Среди них и Амина Турдубекова.
5: С младшей группой работаем по 20 минут. Им пока сложно усваивать информацию. У ребят постарше до обеда несколько занятий проводим. Я здесь работаю с самого начала. И мои дети тоже выросли здесь. Кстати, мой младший сын обучается в моей группе.
3: Свободное от работы время Аида обучает взрослых. Ее студенты – это соотечественники, работающие в России. Грамматика – самый сложный барьер для учеников. Но у лучшего педагога СНГ свои секреты. Аида знает, как сложные правила перевести на доступный язык общения.
4: Так, например, скажем слово «морковь». Нет чего, нет моркови. Если изменяется на «и» – это слово женского рода. Если на «я» – то мужского рода. Сегодня у нас не было дождя. Не было чего дождя на «я». То есть дождь у нас мужского рода идет. Это самая простая методика.
3: На счету у Аиды десятки наград, но о своих достижениях она говорит крайне скромно. Звание лучшего педагога СНГ она получила как воспитатель. И хотя из республики этот почетный титул привезла не она одна, для своего родного села Аида безусловный авторитет.
0: Беларусь.
1: В Минской ратуше торжественно приняли присягу 28 иностранцев. Это обязательная процедура перед получением статуса гражданина Беларуси. На мероприятии побывала Екатерина Дрошевич.
6: Указы о предоставлении гражданства подписывает лично президент Беларуси Александр Лукашенко. По закону претенденты должны знать хотя бы один из 2 государственных языков, русский или белорусский, а также прожить в стране не менее 5 лет. Амжат Альдарвиш родом из Сирии. В Беларуси живет уже 16 лет. Вместе с семьей он переехал сюда ребенком. Выучил язык, получил образование, обрел друзей, встретил бросил любимую женщину. А теперь пришла пора дать свои главные обещания стране.
7: Мне нравятся эти законы, люди, когда называется гимн Беларуси, мирные люди, сердце там отдам. Это реальность. У меня самая любительная жизнь – это моя мама. Это для меня Беларусь – мама. Защищаю законы.
6: Сергей Чекерес хорошо знаком белорусским зрителям. Он построил карьеру в академическом драмтеатре. На счету артиста родом из Украины более 30 ролей на сцене и столько же в большом кино. Уже много лет он носит звание заслуженного артиста Беларуси, а теперь получил и гражданство страны.
8: Я приехал сюда, и я понял, что я буду здесь жить. Вот на уровне какой-то, не знаю, интуиции я понимал, что мне здесь комфортно. Здесь неспешный ритм, несмотря на столичность здешней жизни, но здесь не быстро. Но, во всяком случае, мне это подходит.
6: Текст клятвы утвержден президентом. В нем новые граждане обещают соблюдать законы страны, уважать ее территориальную целостность и быть патриотами. С начала прошлого года гражданами Беларуси стали почти 1500 человек. При этом им пришлось отказаться от прежнего паспорта. Двойное гражданство в стране запрещено. Новый статус расширяет возможности. Теперь граждане имеют право участвовать в выборах.
0: Армения.
9: В Олимпийском центре подготовки в Ереване стартовал тренировочный лагерь национальной сборной Армении по самбо. Армен Степанс побывал на сборе.
10: Сборная готовится к чемпионату Европы. Он стартует 15 мая в Тбилиси. Главная цель этого сбора – улучшение техники и повышение тактической выучки. Самбисты в день проводят 3 тренировки. Акцент на комплексную подготовку. Поясняет главный тренер сборной Армении по самбо Вовик Ходжаян.
11: Проводим занятия в тренажерном и борцовском залах для повышения физической и тактико-технической подготовки. В программе также сауна и бассейн. Такой подход нацелен на поддержание самбистов в свежей форме, чтобы не устали перед соревнованиями. На чемпионат Европы поедем сильным составом. Надеемся, сборная оправдает надежды.
10: Карин Сарксен – одна из главных надежд тренерского штаба. Выделяется высокой скоростью, хорошей техникой и молниеносным проведением приемов. Парень – двукратный победитель Кубка мира и бронзовый призер чемпионата Европы.
12: Сбор проходит очень хорошо. Соблюдаем режим, набираем хорошую спортивную форму. Чувствую себя прекрасно, настроен по-боевому, очень мотивирован. Моя цель – завоевать золотую медаль чемпионата Европы.
10: На континентальном первенстве Армению представит 21 самбист. Один из основных членов команды – вице-чемпион мира и бронзовый призер первенства Европы Борис Шатверян в сборную вернулся после восстановления от тяжелой травмы.
13: У меня был разрыв мениска. Мне сделали сложную операцию. Слава богу, все уже позади. Я полностью восстановился. Сейчас работаю над улучшением дыхания, скорости и урегулированием веса.
10: После первенства Европы сборная Армении немного отдохнет и приступит к подготовке к следующим важным стартам. В августе в Ереване пройдет Кубок президента Национального олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна. В сентябре снова в столице Армении Кубок Европы до 24 лет, а осенью в Узбекистане состоится чемпионат мира.
0: Казахстан.
9: Алматы стал площадкой масштабного международного диалога в искусстве. В Национальном центральном музее открылась выставка «Под одним небом». Там представили более 70 работ художников из 30 стран. Что вошло в проект, выяснила Тамара Зарипова.
14: На выставке представлены авторские украшения, элементы национальной одежды и цифровое искусство. Отдельная зона посвящена арабским художникам. Их работы соединяют традицию и современность. Есть и японская экспозиция с элементами поп-сюрреализма и цифрового коллажа. Одним из ярких экспонатов стали казахские национальные головные уборы «Сукиле», «Кемищик», «Тюбетейки». Их автор – художница из Алматы Гульнара Табанова.
15: Это не просто конус. Передняя часть слегка изогнута, а задняя остается прямой. Сначала изготавливается форма из войлока, затем ее укрепляют. После этого изделие обтягивается тканью, чаще всего бархатом.
14: Казахские орнаменты и степная культура вдохновили и художницу из Москвы. Для выставки Катерина Бодрунова специально создала серию работ, посвященную тюркским мотивам.
16: Они в основном сделаны в мозаичной технике с использованием узоров казахской культуры. Основным материалом является пластик, а дополнительные материалы – это металлы и бисер.
14: Выставка уже привлекла внимание горожан. Многие отмечают эмоциональную глубину работ. Своими впечатлениями делится жительница Алматы Роза Абдимадиева.
17: Увидев портрет пожилой женщины, я сразу вспомнила свою маму, как она давала нам благословение, молилась за своих детей. Вообще, проведение таких мероприятий, на мой взгляд, имеет большое значение. Это укрепляет дружбу между народами и сближает людей.
14: В проект вошли как оригиналы, так и цифровые версии произведений, а часть художников представила свои работы дистанционно.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
18: Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

0: эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. 12-я международная торговая ярмарка «СОК-2026» состоится 18-19 июня в Худжанде. В рамках ярмарки планируется проведение торгово-инвестиционного форума, в ходе которого таджикские компании и предприятия представят свою разнообразную продукцию и подпишут соглашение о сотрудничестве с партнерами по развитию для поиска новых рынков сбыта. Выставка проводится с целью поддержки международной торговли, повышения экспортного потенциала, налаживания взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий, расширения сотрудничества с международными финансовыми организациями. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Весна – это прекрасное напоминание о том, насколько прекрасными могут быть перемены. Весеннее настроение на 102.2 FM.

Всесоюзный конкурс артистов эстрады. В 1987 году коллектив решает начать самостоятельную карьеру под названием «Алмата». Спустя год выходит пластинка «Путь без остановок», включающая такие стили, как джаз, фанк и казахскую народную музыку. В дальнейшем коллектив берет название «Алмата студия». В 1989 году выходит в свет песня «Джулия», которая вызывает интерес у Аллы Пугачевой, и она приглашает коллектив в свой театр песни. Впоследствии название группы сократилось до «А-студия». Всесоюзный дебют группы состоялся в 1990 году. В телепрограмме «Рождественские встречи». Состав группы неоднократно менялся. В начале 2008-го А-студия совместно с группой «Отпетые мошенники» записали песню «Сердцем к сердцу», музыку которой написал Том Хаус, а слова Сергей Амаралов. Ну что ж, слушаем.

В июле 2010 года на премии Муз-ТВ «Астудия» был признан лучшей поп-группой. В конце августа-начале сентября в Киеве под руководством режиссера Германа Глинского прошли съемки клипа под песню «Fashion Girl». Этот трек – первый сингл коллектива с 10-го студийного альбома.

альбома «Волны», который стал результатом сотрудничества российских музыкантов с известным британским звукорежиссером Гаем Мэйси. Кто помнит текст, может подпевать вместе со мной.

В июле 2011 года А-студия вновь были признаны лучшей поп-группой по версии Муз-ТВ. Спустя год коллектив отметил свое 25-летие. 2013 год запомнился композицией «Папа-мама». Музыку к песне написал Игорь Крутой, который впоследствии снялся в клипе. В начале 2014 года на церемонии Top Hit Music Awards А-студия получили награду «Радиовзлет 2013». В этом же году группа стала лауреатом премии Муз-ТВ в номинации «Лучший дуэт» именно за песню «Папа-мама» с Игорем Крутым.

В 2017 году А-студия выпускает еще один совместный сингл с азербайджанским и русским певцом, музыкантом Эмином Агаларовым «Если ты рядом». Премьера композиции состоялась, конечно же, на премии Муз-ТВ. Песня необыкновенная и настоящая. Помните, в детстве нам всем нравились такие игрушки со снегом внутри. Ты трясешь этот шар, а потом, как завороженный, наблюдаешь за медленно падающими снежинками внутри. Просто магия. Мы хотели вновь напомнить об этой магии, когда мы сбиваемся с пути и отдаляемся друг от друга. Но она остается и символизирует все самое хорошее. Так прокомментировал эту песню Эмин. Давайте прослушаем и почувствуем ту магию, что артисты вложили в эту песню.

4 марта 2018 года А-студия и Эмин Агаларов победили в номинации «Дуэт года» на премии «Жара Мьюзикс Эворд». 8 июня коллектив получил награду за лучшее концертное шоу на премии Муз-ТВ, а также в конце года удостоился Российской национальной музыкальной премии в категории «Лучшая поп-группа». В завершении нашей сегодняшней программы предлагаю поставить песню «Так же, как все».

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садовой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. По инициативе правительства Республики Таджикистан в партнерстве с Организацией Объединенных Наций и ключевыми международными заинтересованными организациями 25-28 мая в Душанбе состоится 4-я международная конференция высокого уровня, посвященная международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы». Будучи инициатором международного десятилетия действий и сопредседателем конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2023 года Таджикистан продолжает прилагать все усилия для продвижения водной повестки на международной арене, опираясь на достижения предыдущих конференций Душанбинского водного процесса. Конференция 2026 года станет ключевым подготовительным этапом на пути к конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026, способствуя ускорению прогресса в достижении 6-й цели устойчивого развития и других согласованных на международном уровне целей в области водных ресурсов. 4-я международная конференция высокого уровня, посвященная международному десятилетию действий в Душанбе, соберет глав государств и правительств, министров, структуры Организации Объединенных Наций, международные и региональные организации, финансовые институты, научные учреждения, представители гражданского общества, молодежи, коренных народов и частного сектора для продвижения обязательств и демонстрации трансформационных решений. Обсуждения будут сосредоточены на поддержании и дальнейшем развитии динамики, созданной Конференцией Организации Объединенных Наций по водных ресурсам 2023, содействии реализации повестки действий в области водных ресурсов и инициировании дискуссии в преддверии Конференции ООН по водным ресурсам 2028 года, которая будет проходить в Таджикистане. Участники будут задействованы в высокоуровневых пленарных заседаниях, 9 тематических сессиях, согласованных с темами интерактивных диалогов конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года, предконференционных форумах, параллельных мероприятиях, а также в международной выставке. Программа также будет включать региональное подготовительное заседание, организованное Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихоокеанского региона, предоставляющие важную возможность для стран Азии и Тихого океана координировать региональные позиции и укреплять их коллективный вклад в конференцию ООН по водным ресурсам 2026. Вы слушали новости на радио Садовой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарон ва модарон, пардифен шавад дармон.
3: Пардифен беби ва пардифен кидс джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Ой, дард, баназиконишмо, нурохати эйджот мекунат. فوراً غمخوری خیش. ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته هورید شده درد را سبوک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
9: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال و شما یاری میدهد برمیسال.
1: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
2: سیفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران پردیفن شود درمان.
3: Пардифен беби ва пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решил остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: نسل سالم، آیله خوشبخت.
5: قلب پاک مادران همیشه برای آرام و آسوده و پاینده و استوار نگاه داشتن آیله، جامعه و دولت می تپد.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душанбе, у микрофона Ангелина Салихова. Мая под председательством Исламской Республики Пакистан в виртуальном формате состоялось 23-е заседание генеральных прокуроров государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В работе заседания приняли участие делегации Таджикистана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана и России, а также представители секретариата Шанхайской организации сотрудничества и исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития судебного и правового сотрудничества в сфере транспортного уголовного правосудия, взаимной правовой помощи, урегулирования споров, возврата активов, а также борьбы с экстремизмом, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональной организованной преступности. Участники заседания подтвердили готовность укреплять практическое сотрудничество между прокуратурами государств-участников Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с трансграничной организованной преступностью, в том числе повышать эффективность взаимной правовой помощи, противодействия отмыванию денежных средств и обеспечения возврата активов. Также была подчеркнута необходимость дальнейшего объединения усилий и углубления всестороннего сотрудничества. Кроме того, было принято решение на добровольной основе обмениваться нормативно-правовыми, справочными, методическими, информационно-аналитическими, научными и другими материалами в области трансграничного уголовного сотрудничества и правоприменительной практики, расширения взаимодействия между образовательными учреждениями прокуратур государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в сфере подготовки и повышения квалификации прокурорских кадров, а также совместно проводить встречи в рамках Шанхайской организации сотрудничества по вопросам дальнейшего совершенствования и улучшения механизмов взаимной правовой помощи и экстренной координации. Банкнота номиналом 100 сомони, выпущенная в честь 25-летия национальной валюты сомони, вошла в список финалистов престижной международной премии International Association of Currency Affairs 2026 в номинации «Лучшая юбилейная банкнота». Как отмечается, юбилейная банкнота номиналом в 100 сомони была введена в обращение по случаю 25-летия национальной валюты Республики Таджикистан. Она отражает важнейшие этапы становления национальной государственности, укрепления национальной экономики и развития финансовой системы в стране. Следует отметить, что международная престижная премия ежегодно присуждается за лучшие достижения в области налично-денежного обращения валютных технологий и дизайна банкноты. Включение в список финалистов свидетельствует о том, что данная банкнота была признана одной из лучших среди сотен мировых банкнот и соответствует международным стандартам. В завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 сомони 35 дирамам, 1 евро 10 сомони 94 дирамам и 1 российский рубль 12 дирамам. Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
6: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
8: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برمیسال.

Ну и немного о погоде на сегодня. Сегодня в Таджикистане небольшая облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. По Горно-Бадахшанской автономной области сегодня переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура на западе ночью от 5 до 10 градусов тепла, местами до 13-15. Днем от 22 до 27 градусов тепла, местами до 30-32. На востоке ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем от 8 до 13 градусов тепла. В Сагдийской области также переменная облачность. Днем в предгорных и горных районах преимущественно без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами с усилением до 12-17 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 14 до 19 градусов тепла, днем от 28 до 33, в горах ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем от 18 до 23. По Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 17 до 22 градуса тепла. Днем от 31 до 36. В предгорьях ночью от 10 до 15 градусов тепла. Днем от 23 до 28. По районам республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 10 до 15 градусов тепла. Днем от 27 до 32. В горах ночью от 6 до 11 градусов тепла. Днем от 22 до 27. Ну и, конечно же, в городе Душанбе небольшая облачность без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем от 30 до 32. Сегодня в Таджикистане погода по-настоящему теплая и весенняя. Во многих регионах страны воздух прогревается до 30 градусов и выше. Осадков не прогнозируется. Такая погода, с одной стороны, благоприятна для прогулок и активного отдыха. Однако резкие перепады температуры между утром и днем, а также вечером, могут повлиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими заболеваниями, аллергией и чувствительностью к перемене погоды. Врачи рекомендуют в теплые дни внимательно относиться к водному балансу организма. Даже если человек не испытывает сильной жажды, организму все равно требуется больше жидкости. Особенно это касается детей, пожилых людей и тех, кто много времени проводит на улице. В течение дня желательно пить больше чистой воды. А вот сладкие газированные напитки или слишком крепкий кофе лучше не употреблять, так как они могут усиливать чувство усталости и обезвоживания. В дневные часы, когда солнце наиболее активно, желательно избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Особенно это актуально для южных регионов страны, где температура сегодня достигнет 35-36 градусов тепла. Если все же необходимо находиться на улице, специалисты советуют надевать легкую одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки. Также полезно пользоваться кремами с
защитой от ультрафиолетовых лучей, поскольку весеннее солнце уже достаточно активно и может негативно воздействовать на кожу. Отдельное внимание стоит уделить питанию. В жаркую погоду организм легче усваивает более легкую пищу – овощи, фрукты, зелень, кисломолочные продукты. Тяжелая и слишком жирная пища может вызывать сонливость и дополнительную нагрузку на организм. Медики также напоминают о необходимости соблюдать правила хранения продуктов, особенно молочной продукции и готовых блюд, так как при высокой температуре они быстро портятся. Весной у многих жителей страны обостряется сезонная аллергия. Цветение деревьев и растений может вызывать насморк, кашель, раздражение глаз и слабость. Людям, склонным к аллергическим реакциям, рекомендуется по возможности избегать длительных прогулок в местах с большим количеством цветущих растений, чаще проветривать помещение утром и вечером, а после возвращения с улицы умываться, промывать нос водой. Специалисты также советуют уделять внимание режиму сна. Из-за смены погоды и потепления некоторые люди могут чувствовать усталость, снижение концентрации и головные боли. Полноценный отдых, прогулки на свежем воздухе в утренние или вечерние часы и умеренная физическая активность помогут организму легче адаптироваться к сезонным изменениям. И, конечно же, теплая погода – это хорошая возможность больше двигаться и проводить времени на свежем воздухе. Пешие прогулки, легкие тренировки и активный отдых положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, настроение и общее самочувствие. Главное – не забывать о мерах предосторожности и внимательно относиться к своему здоровью. Берегите себя, соблюдайте самые простые рекомендации специалистов, и пусть сегодняшний день будет для вас максимально комфортным и безопасным. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM. Это радио Садой Душанбе.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. 13 по 15 октября текущего года в Таджикистане с участием спасательных подразделений стран-членов Организации договора о коллективной безопасности пройдут специальные международные спасательные учения «Скала-2026». Основной темой учений станет ликвидация чрезвычайных ситуаций при разрушительном землетрясении. Целью мероприятия является усиление координации совместных действий, повышение уровня готовности и обмен опытом между спасательными подразделениями участвующих стран. В ходе учений будут совершенствованы координация совместных действий между спасательными подразделениями, знания и навыки специалистов, а также состоится обмен опытом в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации. В учениях примут участие специальные спасательные группы из стран-участниц, которые продемонстрируют современные методы поиска, спасения и оказания помощи пострадавшим. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Ну, а далее поговорим о международных праздниках. Международные праздники, бесспорно, имеют общемировое значение, поскольку их празднуют всем миром, вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Большинство этих праздников появились сравнительно недавно по инициативе таких организаций, как ООН и ЮНЕСКО. Но некоторые праздники возникли так давно, что даже историкам не удается определить, откуда точно пошла традиция их празднования. Все эти праздники в каких-то странах отмечаются с размахом, в каких же весьма скромно, практически незаметно. Но это не изменяет значение и не теряет своей важности. Международные праздники объединяют и будут стирать границы культурных различий, даря массу положительных эмоций и хорошего настроения. Сегодня отмечают Международный день семьи и Международный день климата. Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая. Провозглашен он резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 47/237 в 1993 году. Идея учреждения данного праздника возникла еще в 1989 году, когда, желая обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 1994 год годом международным годом семьи, а в 1993 году приняла резолюцию об учреждении сегодняшнего праздника. Установление этого дня ставит особой целью обратить внимание общественности страны на многочисленные проблемы семьи, а его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить значение социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей. По мнению Организации Объединенных Наций, когда попираются основные правила одной семьи, единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой. Являясь одним из основных институтов общества, первой ступенью социализации человека, семья развивается и видоизменяется вместе с окружающим миром, по-своему реагируя на требования времени, отвечая на общественные потребности и сама формируя их. Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. С семьи начинается жизнь человека. Здесь происходит формирование его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности. То, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи – вот мерило развития и прогресса страны. Однако многие семьи сталкиваются с проблемами нестабильности доходов, недостаточной поддержкой в уходе за детьми и неравным доступом к основным услугам. Без надлежащей поддержки семьи с маленькими детьми подвергаются более высокому риску бедности, что оказывает долгосрочное влияние на здоровье, образование и общее благополучие детей. Вызывает беспокойство и тот факт, что в мире растет число бездомных детей. Так, в ряде европейских стран число бездомных семей постоянно составляет свыше 20% от общего числа бездомных. Во всех странах мира разработаны целые стратегии демографического развития, а сам праздник
проводится в различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия, концерты, встречи супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни, благотворительные акции для опекунских семей с детьми и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, тренинги для молодых семей, тематические практикумы и конференции, радио и телепрограммы, газетные публикации и программы, посвященные тем семьи, а также ряд других мероприятий. Каждый год для Международного дня семьи выбирается определенная тема. Так, в разные годы девизом дня были содействие социальной интеграции и солидарности поколений, обеспечение баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в целом, решение проблем малоимущих семей и проблемы социальной изоляции, влияние миграции на семьи во всем мире, семья и инвалиды, семья и старение, возможности и задачи. Семья – здоровый образ жизни и устойчивое будущее. Семья – образование и благосостояние, а также ряд других многих тем. Еще раз отметим, что семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности.

Поговорим немного и о Международном дне климата. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс влияния на благосостояние нынешних и будущих поколений. Сохранение климата – одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление повышает содержание озона в атмосферном слое. Естественные катаклизмы, изменения погодных условий на планете. Все это ведет к ухудшению климата Земли и наследствие оказывает негативное

основных проблем, которые ведут к необратимым климатическим изменениям на планете, относится повышение концентрации парниковых газов в атмосфере. Впервые это явление обсуждалось на мировом уровне в 1992 году и на так называемом саммите Земли в Рио-де-Жанейро. Представители более 180 стран мира подписали рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата. Это соглашение определило общие принципы действий государств, направленные на стабилизацию парниковых газов в атмосфере на том уровне, который не грозит климатической системе Земли глобальным антропогенным воздействием. В конце 1997 года на третьей конференции сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, проходившей в Киото, Японии, в дополнение к конвенции был принят знаменитый уже Киотийский протокол, международный документ, обязывающий развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008-2012 годах по сравнению с 1990-м. Спустя 10 лет в декабре 2007 года на Бали, Индонезии, состоялась еще одна конференция Организации Объединенных Наций, посвященная вопросам изменения климата. Ее участники представили более 190 государств, подписали международное соглашение, призывающее мировых лидеров предпринимать нужные меры с тем, чтобы торгово-промышленный сектор снизил эмиссию углекислого газа. Для достижения общих целей сохранения климата на планете важен вклад каждого государства. Сохранение климата Земли зависит от каждого жителя планеты. Внести свою лепту не так уж и сложно. Для этого можно, например, реже пользоваться автомобилем, использовать в своей квартире энергосберегающие источники освещения, участвовать в посадках деревьев и защищать зеленые насаждения. Казалось бы, мелочи, но эти мелочи помножают на население планеты, приобретают огромное значение. Прервемся на небольшую очередную музыкальную паузу. Оставайтесь с нами. Далее по заказу нашего слушателя песня «Небеса» в исполнении Валерия Меладзе. Также вы можете писать свои пожелания, какие песни вы хотите услышать в дальнейшем эфире, или же звоните к нам в студию. Обязательно в конце эфира будут ваши треки.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: На сегодняшний день на четвертую международную конференцию «Вода для устойчивого развития» зарегистрировались более 1600 участников, а общее число делегатов, по прогнозам, превысит 2500. Об этом 14 мая в ходе брифинга сообщил начальник управления водно-энергетической политики развития науки и технологий Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Рустам Абдулоев. По данным источника, это масштабное событие позволит обсудить текущие достижения и наметить стратегические шаги по управлению водными ресурсами в глобальном масштабе. Конференция привлекла внимание ведущих мировых лидеров, экспертов и представителей международных организаций. Среди высокопоставленных участников премьер-министры, вице-президенты, заместители премьер-министров, заместители генерального секретаря Организации Объединенных Наций, министры, заместители министров и послы, высокопоставленные представители Организации Объединенных Наций, высокопоставленные представители региональных организаций. Подтверждено участие более 110 официальных делегаций, представляющих государства-члены Организации Объединенных Наций, институты ООН, международные и региональные организации, международные финансовые институты, а также более 157 НПО, академических и международных организаций. В рамках конференции также пройдут интерактивные диалоги на темы «Наступило ли время для пересмотра тематики, оценка текущих приоритетов и выработка новых направлений развития, а также после 2030 года, что дальше?» Обсуждение стратегии управления водными ресурсами в долгосрочной перспективе и формирование будущего глобального водного порядка. Организаторы подчеркивают, что конференция играет ключевую роль в укреплении преемственности действий между водной конференцией Организации Объединенных Наций 2023 года и предстоящей водной конференцией Организации Объединенных Наций 2026. Она позволит оценить достигнутые результаты международного десятилетия действий, выявить проблемы и определить приоритетные направления для будущих инициатив. В посольстве Таджикистана в Туркменистане прошла встреча с молодежью, студентами, а также преподавателями вузов Республики Таджикистан, прибывших в Ашхабад для участия в третьем международном конкурсе. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Туркменистане Вафони Ятбекзода поздравил участников встречи по случаю предстоящего Дня молодежи Таджикистана и с успешным участием в конкурсе. Посол отметил важность обучения и изучения различных дисциплин, что позволит молодым людям стать движущей силой прогресса, развивать интеллектуальный потенциал государства, повышать его авторитет на международной арене. Посол Таджикистана в ходе беседы рассказал о проводимой политике президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона по отношению к молодежи страны и созданию новых необходимых условий для получения знаний и реализации ее потенциала. И в завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 самани 35 дирам, 1 евро 10 самани 94 дирамам и 1 российский рубль 12 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
7: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
8: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
9: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Правительство Казахстана направило 700 миллиардов долларов на социальные проекты. В Олимпийском центре Армении стартовал тренировочный лагерь. А также новости из Кыргызстана и Беларуси прямо сейчас.
0: Казахстан.
1: Правительство Казахстана направило 700 миллиардов долларов на социальные проекты для людей с особыми потребностями. Средства пойдут на развитие инклюзивной инфраструктуры, повышение доступности социальных услуг и расширение программ занятости. Подробности у Кирилла Потемкина.
2: В стране планируют построить 7 крупных реабилитационных центров, внедрить специализированные вагоны для людей с особыми потребностями, а также увеличить вдвое число квот для трудоустройства. Однако на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов отметил, что действующих мер поддержки сейчас недостаточно, в частности, в детском направлении. Не все особенные дети охвачены образованием и инклюзивными условиями в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Карагандинской областях, а также в других регионах. Психолого-медицинская педагогическая комиссия не может охватить всех нуждающихся детей для оценки их способностей. Ожидание в очереди затягивается до нескольких месяцев. Не хватает узких специалистов – логопедов, сурдологов, реабилитологов. У педагогов не хватает практических навыков работы с особенными детьми и взрослыми. Также в правительстве планируют расширить онлайн-оформление соцуслуг и усилить контроль за исполнением программ в регионах с акцентом на реальные результаты.
0: Кыргызстан.
1: Аида Жанабаева из Кыргызстана получила звание лучшего педагога СНГ. Женщина совмещает должность директора детского сада с репетиторством трудовых мигрантов в России. С ней пообщалась Асель Усенова.
3: В старшей группе сегодня открытый урок. Тематика «Кыргызская этника». Вместо привычного рисования – работа с национальными узорами. А вместо кубиков – альчики. Это надкопытные кости, которые используются в национальной игре. С ними дети изучают арифметику. Такой креативный подход к обучению – заслуга Аиды Жанабаевой – лучшего педагога СНГ. Женщина окончила факультет славяноведения и журналистики. Свой путь начинала учителем русского языка. Со временем сменила не только целевую аудиторию, но и лингвистическое направление. В должности директора кыргызскоязычного детского сада Аида Жанабаева работает с самого открытия. В селе Ишперово Иссык-Кульской области он единственный, говорит педагог.
4: Это вторая младшая группа. Это от 2 лет. И подготовительная группа от 5 до 6 лет.
3: Учреждение построили на средства Корейского фонда и местного самоуправления. Аида на личном опыте знает, как ждали открытия садика в селе. Она сама мама 4 детей. А сегодня под опекой директора уже 60 ребят. С ними занимаются 4 воспитателя. Среди них и Амина Турдубекова.
5: С младшей группой работаем по 20 минут. Им пока сложно усваивать информацию. У ребят постарше до обеда несколько занятий проводим. Я здесь работаю с самого начала. И мои дети тоже выросли здесь. Кстати, мой младший сын обучается в моей группе.
3: Свободное от работы время Аида обучает взрослых. Ее студенты – это соотечественники, работающие в России. Грамматика – самый сложный барьер для учеников. Но у лучшего педагога СНГ свои секреты. Аида знает, как сложные правила перевести на доступный язык общения.
4: Так, например, скажем слово «морковь». Нет чего, нет моркови. Если изменяется на «и» – это слово женского рода. Если на «я» – то мужского рода. Сегодня у нас не было дождя. Не было чего дождя на «я». То есть дождь у нас мужского рода идет. Это самая простая методика.
3: На счету у Аиды десятки наград, но о своих достижениях она говорит крайне скромно. Звание лучшего педагога СНГ она получила как воспитатель. И хотя из республики этот почетный титул привезла не она одна, для своего родного села Аида безусловный авторитет.
0: Беларусь.
1: В Минской ратуше торжественно приняли присягу 28 иностранцев. Это обязательная процедура перед получением статуса гражданина Беларуси. На мероприятии побывала Екатерина Дрошевич.
6: Указы о предоставлении гражданства подписывает лично президент Беларуси Александр Лукашенко. По закону претенденты должны знать хотя бы один из 2 государственных языков, русский или белорусский, а также прожить в стране не менее 5 лет. Амжат Альдарвиш родом из Сирии. В Беларуси живет уже 16 лет. Вместе с семьей он переехал сюда ребенком. Выучил язык, получил образование, обрел друзей и встретил встретил любимую женщину. А теперь пришла пора дать свои главные обещания стране.
7: Мне нравятся здесь законы, люди, когда называется гимн «Белорусы, мирные люди», сердце отдам, это реальность. У меня самая любительная жизнь – это моя мама. Это для меня белорусская мама. Защищаю законы.
6: Сергей Чекерес хорошо знаком белорусским зрителям. Он построил карьеру в академическом драмтеатре. На счету артиста родом из Украины более 30 ролей на сцене и столько же в большом кино. Уже много лет он носит звание заслуженного артиста Беларуси, а теперь получил и гражданство страны.
8: Я приехал сюда, и я понял, что я буду здесь жить. Вот на уровне какой-то, не знаю, интуиции я понимал, что мне здесь комфортно. Здесь неспешный ритм, несмотря на столичность здешней жизни, но здесь не быстро. Но, во всяком случае, мне это подходит.
6: Текст клятвы утвержден президентом. В нем новые граждане обещают соблюдать законы страны, уважать ее территориальную целостность и быть патриотами. С начала прошлого года гражданами Беларуси стали почти 1500 человек. При этом им пришлось отказаться от прежнего паспорта. Двойное гражданство в стране запрещено. Новый статус расширяет возможности. Теперь граждане имеют право участвовать в выборах.
0: Армения.
9: В Олимпийском центре подготовки в Ереване стартовал тренировочный лагерь национальной сборной Армении по самбо. Армен Степанс побывал на сборе.
10: Сборная готовится к чемпионату Европы. Он стартует 15 мая в Тбилиси. Главная цель этого сбора – улучшение техники и повышение тактической выучки. Самбисты в день проводят 3 тренировки. Акцент на комплексную подготовку. Поясняет главный тренер сборной Армении по самбо Вовик Ходжаян.
11: Проводим занятия в тренажерном и борцовском залах для повышения физической и тактико-технической подготовки. В программе также сауна и бассейн. Такой подход нацелен на поддержание самбистов в свежей форме, чтобы не устали перед соревнованиями. На чемпионат Европы поедем сильным составом. Надеемся, сборная оправдает надежды.
10: Карин Сарксен – одна из главных надежд тренерского штаба. Выделяется высокой скоростью, хорошей техникой и молниеносным проведением приемов. Парень – двукратный победитель Кубка мира и бронзовый призер чемпионата Европы.
12: Сборы проходят очень хорошо. Соблюдаем режим, набираем хорошую спортивную форму. Чувствую себя прекрасно, настроен по-боевому, очень мотивирован. Моя цель – завоевать золотую медаль чемпионата Европы.
10: На континентальном первенстве Армению представит 21 самбист. Один из основных членов команды – вице-чемпион мира и бронзовый призер первенства Европы Борис Шатверян в сборную вернулся после восстановления от тяжелой травмы.
13: У меня был разрыв мениска. Мне сделали сложную операцию. Слава богу, все уже позади. Я полностью восстановился. Сейчас работаю над улучшением дыхания, скорости и урегулированием веса.
10: После первенства Европы сборная Армении немного отдохнет и приступит к подготовке к следующим важным стартам. В августе в Ереване пройдет Кубок президента Национального олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна. В сентябре снова в столице Армении Кубок Европы до 24 лет, а осенью в Узбекистане состоится чемпионат мира.
0: Казахстан.
9: Алматы стал площадкой масштабного международного диалога в искусстве. В Национальном центральном музее открылась выставка «Под одним небом». Там представили более 70 работ художников из 30 стран. Что вошло в проект, выяснила Тамара Зарипова.
14: На выставке представлены авторские украшения, элементы национальной одежды и цифровое искусство. Отдельная зона посвящена арабским художникам. Их работы соединяют традицию и современность. Есть и японская экспозиция с элементами поп-сюрреализма и цифрового коллажа. Одним из ярких экспонатов стали казахские национальные головные уборы «Сукиле кимишек тюбетейки». Их автор – художница из Алматы Гульнара Табанова.
15: Это не просто конус. Передняя часть слегка изогнута, а задняя остается прямой. Сначала изготавливается форма из войлока, затем ее укрепляют. После этого изделие обтягивается тканью, чаще всего бархатом.
14: Казахские орнаменты и степная культура вдохновили и художницу из Москвы. Для выставки Катерина Бодрунова специально создала серию работ, посвященную тюркским мотивам.
16: Они в основном сделаны в мозаичной технике с использованием узоров казахской культуры. Основным материалом является пластик, а дополнительные материалы – это металлы и бисер.
14: Выставка уже привлекла внимание горожан. Многие отмечают эмоциональную глубину работ. Своими впечатлениями делится жительница Алматы Роза Абдимадиева.
17: Увидев портрет пожилой женщины, я сразу вспомнила свою маму, как она давала нам благословение, молилась за своих детей. Вообще, проведение таких мероприятий, на мой взгляд, имеет большое значение. Это укрепляет дружбу между народами и сближает людей.
14: В проект вошли как оригиналы, так и цифровые версии произведений, а часть художников представила свои работы дистанционно.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
18: Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. 12-я международная торговая ярмарка «СОК-2026» состоится 18-19 июня в Худжанде. В рамках ярмарки планируется проведение торгово-инвестиционного форума, в ходе которого таджикские компании и предприятия представят свою разнообразную продукцию и подпишут соглашение о сотрудничестве с партнерами по развитию для поиска новых рынков сбыта. Выставка проводится с целью поддержки международной торговли, повышения экспортного потенциала, налаживание взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами, привлечение инвестиций, внедрение новых технологий, расширение сотрудничества с международными финансовыми организациями. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Весна – это прекрасное напоминание о том, насколько прекрасными могут быть перемены. Весеннее настроение на 102.2 FM.

Сегодня в центре внимания нашей уже ставшей постоянной рубрики «Хит-парад» советская, казахстанская и российская музыкальная поп-группа «А-студия». История группы началась в 1982 году, когда Байгали Серкибаев, казахстанский музыкант, собрал новый состав группы «Арай», аккомпанимировавший эстрадной певицы Розе Рымбаевой. Коллектив исполнял инструментальные композиции в стиле джаз-рок, записал три пластинки на лейбле «Мелодия», выиграл всесоюзный конкурс артистов эстрады. В 1987 году коллектив решает начать самостоятельную карьеру под названием «Алмата». Спустя год выходит пластинка «Путь без остановок», включающая такие стили, как джаз, фанк и казахскую народную музыку. В дальнейшем коллектив берет название «Алмата студия». В 1989 году выходит в свет песня «Джулия», которая вызывает интерес у Аллы Пугачевой, и она приглашает коллектив в свой театр песни. Впоследствии название группы сократилось до «А-студия». Всесоюзный дебют группы состоялся в 1990 году. В телепрограмме «Рождественские встречи». Состав группы неоднократно менялся. В начале 2008-го «А-студия» совместно с группой «Отпетые мошенники» записали песню «Сердцем к сердцу», музыку к которой написал Том Хаус, а слова Сергей Амаралов. Ну что ж, слушаем.

В июле 2010 года на премии Муз-ТВ «Астудия» был признан лучшей поп-группой. В конце августа, начале сентября в Киеве под руководством режиссера Германа Глинского прошли съемки клипа под песню «Fashion Girl». Этот трек – первый сингл коллектива с 10-го студийного альбома «Волны», который стал результатом сотрудничества российских музыкантов с известным британским звукорежиссером Гаем Мэйси. Кто помнит текст, может подпевать вместе со мной.

В июле 2011 года А-студия вновь были признаны лучшей поп-группой по версии Муз-ТВ. Спустя год коллектив отметил свое 25-летие. 2013 год запомнился композицией «Папа-мама». Музыку к песне написал Игорь Крутой, который впоследствии снялся в клипе. В начале 2014 года на церемонии Top Hit Music Awards А-студия получили награду «Радиовзлет 2013». В этом же году группа стала лауреатом премии Муз-ТВ в номинации «Лучший дуэт» именно за песню «Папа-мама» с Игорем Крутым.

В 2017 году А-студия выпускает еще один совместный сингл с азербайджанским и русским певцом, музыкантом Эмином Агаларовым «Если ты рядом». Премьера композиции состоялась, конечно же, на премии Муз-ТВ. Песня необыкновенная и настоящая. Помните, в детстве нам всем нравились такие игрушки со снегом внутри. Ты трясешь этот шар, а потом, как завороженный, наблюдаешь за медленно падающими снежинками внутри. Просто магия. Мы хотели вновь напомнить об этой магии, когда мы сбиваемся с пути и отдаляемся друг от друга. Но она остается и символизирует все самое хорошее. Так прокомментировал эту песню Эмин. Давайте прослушаем и почувствуем ту магию, что артисты вложили в эту песню.

4 марта 2018 года А-студия и Эмин Агаларов победили в номинации «Дуэт года» на премии «Жара Мьюзикс Эворд». 8 июня коллектив получил награду за лучшее концертное шоу на премии Муз-ТВ. А также в конце года удостоился Российской национальной музыкальной премии в категории «Лучшая поп-группа». В завершении нашей сегодняшней программы предлагаю поставить песню «Так же, как все».

0: Садуи Душанбе 102.2 FM.
1: Тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. Ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. Мавҷи радиои Садои Душанбе барои шумо, ҳамватанони азиз.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: آیا درد به نزدیکانی شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
2: سیفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگور، اشک چشمش شش قطار بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران پردیفن شود درمان.
3: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро рафъ карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.